0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: satrda.
1: Tavba tazarru qilingan gunohlar sovunidir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qigan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, san ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yinib, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas dedim. Ichida bitta shustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Privet" dedim. Ko'm-ko'k ko'zlar bilan sochli uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекская свадьба никах. Вот дастрхане, самса памса, кази карта. Вот пешвармак. Вот норен. Вот шилпылдак. Все. Сам, а что такое вот это? Это бодом. Бодом? А что это бодом? Бодом это орешек. Орешек бодом. А это что такое? Дед? Мне кажется, писта тут. Это писта. Что за писта? Вот орешки есть-то? Братишка орешка. Ага, братишка. А это что? Йомах тут, я не катаю тут. Это братишка, через братишка орешка. Я не курю болды. Мне кажется, вот поворакач хазана обору, паррейлап, чирайл кыл туграп турса. Это что, колбаса? Деда? Это не колбаса. Это совсем другой. А что это? Это козы. А что за козы? Вот козы, знаешь, от чего бывает? Вот лошадь есть? От лошади бывает. И вот ты съешь, потом не можешь уснуть. Вообще хломисен кин. Как не можешь уснуть? Это сырлик. Две парак будешь кушать, потом все, поднимает.
2: Что поднимает?
1: Все, настроение поднимает, давление поднимает. Все дахшат будет. Энди шундырып кетипбиз, хопиз чыгып той башланды. Тойда туруп алып, хопиз кошу айта башлады. Узак юрттан келген aziz mehmonim, o'g'lima o'xshaydi ey ovozing sani, tez xabarini bergin chiqmasdan jonim, o'g'lima o'xshaydi ey ovozing sani desa, он хорошо поет, как перевод на узбекском, деп қосып ойладым. Вот узбекском так будет. Вот uzoq yurtdan kelgan aziz mehmonim, о издалека пришел один мой гость, твой голос похож на моего сына. Вот второй фаза, как она? Тез хабарым берген, чықмасан жоным, оғылыма оқшайд одам. Быстрее скажи, чтобы я не умер. Твой голос похож на моего сына. Алига аужин ол оди. Оғылым борган ерге, сен хам борупсан. Оғылым көргеніні, сен хам көрупсан. Я оғылым саны ясан, оғылымны көрупсан. Оғылыма оқшайд ей, авазин саны. Вот ты знаешь, вот, где мой сын пошел, ты тоже там пошел. Что он видел, ты тоже видел. Он тебя видел или ты его видел? Твой голос похож на моего сына. И сам Халик, вот это какой. Слова у вас хорошие, песни.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркетс.

0: ustalarni anglang. Qisqa satrda.
1: Tilning eng yaxshi ustalari uni tiyishni biladiganlardir.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Маркес радиосы.

0: тебя. Слышишь? Я люблю тебя. Слышишь? Я люблю тебя.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркет радио

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркес.

0: Бізді күз мавсумының раң-барань нон-стопы.
1: Бізді күз мавсумының
0: раң-барань нон-стопы.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркет радиосер.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио «Маркес».

0: Tabiatning in'omi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.